0: На радио «Шансон» реклама. Выбирайте «Вайлдберрис».
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте «ВБ-джоб».
2: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: С вами Виктор Королев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
2: А когда поезд уходил...

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб...

кто-то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: горизонт, промахиваю схода.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой.

если просто не рви и не рвать, если сердце болит.

0: На радио Шансон реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Поборский деревня Калетина. Территория индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

может быть. Может, все так и произойдет. Может, ты сможешь меня забыть. А может, со временем боль пройдет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Пароль. Калинина. Калинина. Территория. Индустриальный парк. Калинина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся специально.
10: Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
9: А в чем?
10: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
9: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
10: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
9: И что же делать?
10: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
9: Впервые слышу.
10: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
9: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
10: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
9: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
10: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
9: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците...
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется. Энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» – подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ключевое тут то, что играет хорошая музыка, и то, что вместе. Это как раз замечательный, такой крепкий рецепт для выходного дня. А пришла суббота. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Посмотрите на календарь. Уже октябрь, 3 число. Но песен от этого меньше не станет. Наоборот, песен согревающих будет больше. Играет Досен, побывала в эфире хорошего радио. Дальше «Ангел мой», «Барышня черешня». А потом расскажу обязательно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Обещанная барышня Черешня в эфире хорошего радио звучала. Ну а на очереди «Города полустаночки». Эту песню исполнит уже Александр Маршал. На волне шансона, кстати говоря, вышел новый цикл «Культурный код Россия». Это 17 короткометражных фильмов о людях, которые воплощают духовно-нравственные ценности страны. Вот на этот раз серия лент рассказывает о современниках, в том числе Александр.

0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
2: Очень благодарны.
0: Вы вам благодарны.
3: Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

кто сказал, что все в жизни просто? Никто и не обещал. «Просто ты одна» — название композиции в эфире «Хорошего радио» озвучавшее. В эфире были дуэтом Ирина Круг и Алексей Брянцев. Ир сейчас в гастрольном туре. И для осени, между прочим, у артистки новая музыкальная программа «Судьба. Дорога». Там и всем знакомые песни, полюбившиеся, и новые. Потому что у Иры совсем-совсем недавно, как вы знаете, вышла свежая пластинка. А если можно было бы... Это следующая песня на шансоне.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Девушка в платье ситца каждую ночку мне снится. Не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Так

Девушка в платье сица, ночью мне больше не ценится, мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В доме моем случилась беда.
2: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Тараканки с дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

О чем же сердце голосит? А голосит оно: дайте песен хороших, дайте песен хороших, особенно холодной осенью, и будет услышано ваше сердце. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» скоро свои двери распахнет на лайф-арене столичной. 14 ноября мы собираемся, и огромное количество артистов придет вместе с нами петь и танцевать. Вас ждут несколько часов зажигательных ритмов, и в том числе Тамара Кутидзе выйдет на сцену «Разгуляй» 14 ноября, так что готовьтесь. Возрастное ограничение 12+. Тамара Кутидзе как раз к нам присоединяется. «Озеро любви» услышим на радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Цифровой профиль россиянина с сегодняшнего дня включили данные об автомобиле, банкротстве, образовании и интеллектуальной собственности. Это следует из постановления правительства. Эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информсистемах, проводится с июля 2019 года до 2030 года включительно. Цифровой профиль – это совокупность сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в ведомственных системах. С его помощью предполагается идентифицировать граждан и юрлиц, а также предоставлять им госуслуги. Средний срок обращения 5000-й банкноты составляет более 10 лет, но во многом скорость износа зависит от частоты ее использования. Об этом РИА Новости рассказали в Главном управлении Центробанка по Центральному федеральному округу. Причем купюры небольших номиналов чаще переходят из рук в руки, поэтому ветшают быстрее. Средний срок обращения 100-рублевой банкноты составляет около 3 лет. Купюры постоянно возвращаются из обращения в кредитные организации и Банк России, где их пересчитывают и проверяют. Годные банкноты вновь направляются в оборот, а ветхие изымают и уничтожают. Взамен ЦБ выпускает в обращение новые банкноты, поддерживая необходимый объем и качество наличных денег. Сдававшие ЕГЭ по истории в этом году успешно выполнили задание на знание исторических фактов, в том числе о специальной военной операции. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений. Кроме того, задания по Великой Отечественной войне в целом были выполнены с высокими результатами. Вместе с тем, затруднения у многих возникли по названиям фронта или командующего фронтом. Чаще всего пенсионерок в России зовут Татьяна, Валентина и Галина. Самыми популярными именами у пенсионеров оказались Александр, Владимир и Сергей, рассказали в социальном фонде. В топ-5 среди женщин также вошли Людмила и Елена, среди мужчин Николай и Виктор. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

хочется условиться, договориться, чтобы, ну, хотя бы сегодня без всяких больших и малых бед, потому что выходной, потому что отдыхаем и потому что есть возможность послушать много-много хороших песен. Мадам побывала в эфире, а дальше потанцуем. И будет еще «Белая река» звучать. Обязательно прослежу за этим лично в студии «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Ну, раз танцуете, значит, согреваетесь, а значит, осенний холод нипочем.

0: О том, что искал и нашел Стас Михайлов, как выясняется, когда-то идея народного корпоратива появилась у супруги Стаса. Артисту формат понравился, но, правда, со временем дела, гастроли и жизнь вообще. Но в итоге перестал перед январскими каникулами поклонников собирать, а люди спрашивают, а почему больше нет веселья? Вот, говорит Стас Михайлов, решил возродить. А на двор он со двора. Слушаем на шансоне дальше.
1: Она на двор, он со двора.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начиная новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Вот вошла она, и стихло все крикливое. Невшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне бами снежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю.

люблю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

в этой песне Елена Ваенга о том, какими мы были, несмотря на то, что очень много времени была в разъездах. Елена Ваенга на гастролях, пока сын подрастал, все равно сумела привить любовь к музыке, помогла освоить фортепиано. Но станет ли музыка в итоге профессией, как, по примеру, мамы, или останется частью семейной жизни, тут, конечно, сами понимаете, вопрос открытый. «Девчонка из пятиэтажки» звучит на радио «Шансон».

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-847-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А если вы сделаете ставку на красивые песни, точно не прогадаете. Алла Рид, Алексей Петрухин в эфире «Хорошего радио» с композицией о вагоне-ресторане. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Вы обратили внимание, радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Любимых артистов самого народного жанра можно слушать в доме, дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав разработал порядок обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Медицинские заключения будут формироваться в электронном виде. По желанию гражданина копию могут выдать на бумажном носителе, сообщает РИА Новости. Если во время медосмотра у водителя выявят противопоказания к управлению, медицинская организация направит человека на обследование или лечение. На госуслуги придет уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. В случае одобрения проект вступит в силу с 1 марта будущего года. В следующем году в России повысят все виды пенсий – страховые, социальные, военные. Пока показатели предварительные, сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, страховые пенсии индексируются дважды в год – в феврале и апреле. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают дополнительно в августе. Параллельно в августе пересчитают и накопительные пенсии. В свою очередь, социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Некоторые сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях. Для этого они предварительно открыли специальные счета на платформе Центробанка, сообщила пресс-служба ведомства. Перевести зарплату в цифровые рубли может любой гражданин России, и делается это исключительно по желанию. Массовое внедрение новой формы национальной валюты началось в сентябре. Активный словарный запас современного россиянина включает несколько тысяч слов. Их человек использует постоянно. Пассивный запас составляет десятки тысяч, сообщил в интервью РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. Пассивный запас включает десятки тысяч слов. Их человек знает, понимает, но не употребляет в повседневной речи. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

о школьных друзьях на волне хорошего радио. И как раз кто-то из вас, уважаемые слушатели, прислал в нашу студию сообщение. И там говорится, человек становится взрослым, когда поймет, что лучшая мягкая игрушка – это диван. Диван вообще уникальная вещь. Это действительно и игрушка, это и место, где можно есть, и можно спать, и оттуда телевизор очень хорошо видно, и так далее, и тому подобное. В общем, универсальная вещь. Андрей Петров в студии, хорошего радио. Здравствуйте, здравствуйте. «Не люби меня» слушаем.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф КПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: это Михаил Шуфутинский. Никакая не случайность то, что он в эфире. Признался мэтр, что даже не изучал, какие льготы полагаются ему как народному артисту, поскольку они ему, эти льготы, не нужны. Каждому овощу свой фрукт, говорит Михаил Шуфутинский, каждому свое время, а о льготах не задумывался. Это не является главным в его жизни чем-то таким основополагающим. Хотя и приятно.
1: Давно хотел

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

И все же одно дело, когда это Лена на радио Шансон, а другое дело, когда это Афина на хорошем радио. Афина принадлежит к людям, которые на свой возраст не сетуют, стараются быть оптимистами и получать от жизни удовольствие. Вот желаем Афине, чтобы жизненной энергии через край для осуществления всего задуманного, а знаем, у артистки дел и планов очень-очень много. Ну а сегодня важная задача, как следует отпраздновать свой день рождения. С чем и поздравляем.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

«Три дороги» — название композиции, которая в эфире «Хорошего радио» побывала. Но на самом деле, сколько бы ни было дорог, 3, 33, а может быть даже 333 и более, если вы ищете музыку, если вы ищете энергичные танцы и отличное настроение, любая из дорог вас неминуемо приведет на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». И путь надо начинать уже, и начинать с приобретения билетов, потому что, как вам должно быть уже известно, самые доступные билеты, они на танцпол, там каждый может стать частью большого музыкального праздника. А праздник состоится 14 ноября на столичной лайф-арене, то есть уже очень-очень скоро, и значит, что надо действительно действовать оперативно, чтобы любимых артистов услышать, и их композиции тоже. Вот Владимир Ждамиров будет обязательно на «Разгуляй» и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минобрнауки предложило принимать участников СВО и их детей в российские вузы на платное обучение сверх лимитов. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. Изменения коснутся специальностей, для которых законодательство устанавливает объемы платного приема. Проект документа разместили для общественного обсуждения. В Минобрнауки напомнили, что участники СВО и их дети могут поступить на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Ее объем ежегодно определяет сам вуз. Она не может быть меньше 10% от общего количества. Создать новые национальные туристические маршруты призывает глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он считает, что необходимо проанализировать успех «Золотого кольца России» и сформировать новые маршруты, чтобы они объединяли уникальные точки в разных регионах. В качестве возможных направлений Уманский предложил Кавказ, Север с включением Мурманска и Архангельска, Дальний Восток, а также Сибирь. В детских садах стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Проект «Добрые игры» направлен на формирование у детей от 3 до 7 лет базовых ценностей и основ гражданственности. В нем участвуют более 30 тысяч групп. Проект «Орлята-дошколята» разработан для детей от 6 до 7 лет и помогает адаптироваться к начальной школе. В него вовлечено свыше 18 тысяч учреждений и 550 тысяч воспитанников. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлы» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Интересно. Удача во многих случаях даже приветствуется, но когда мы говорим о хит-параде «Шансон года», тут никакая неудача. Тут ваше целенаправленное голосование за любимых артистов, оно помогает музыкантам подняться выше по строчке и даже занять самую верхнюю позицию. Что будет на этой неделе, через несколько минут уже будете узнавать после новостей.

Туда, где, как мы предполагаем, дождей не предвидится, мы и зовем на берег Средиземного моря на легендарный фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Будет Евгений Григорьев, будет обязательно Михаил Шуфутинский и многие другие. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо вам большое.
5: Спасибо
3: большое. Вы вам большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
9: Начиная новую жизнь.
8: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

Вика Цыганова дуэтом с Михаилом Кругом на волне шансона. Только для тебя название композиции. Ну а что только для нас сделала Вика Цыганова? В этом месяце на подмостках одного из столичных театров дебютировала как режиссер-постановщик балета. Балет под названием «Победа». По словам Вики Цыгановой, замысел – раскрыть русскую душу через танец и музыку. Неземная. Дальше на шансоне.

0: противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

далеко ли, близко ли, но если в доступе у вас интернет во всемирной паутине, обязательно послушайте обновку от Артура Руденко. Позавчера выложил во всемирную паутину песню «Скиталец и ветер», говорит о любви, которая соединила два одиноких сердца и помогла им выставить самых сложных обстоятельств. «Без любви твоей не смогу» на радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество дилерских центров китайских автобрендов в России сократилось в третьем квартале на 57 единиц. При этом сеть отечественных брендов увеличилась на 475 точек, преимущественно за счет выхода новых марок. Белорусские бренды нарастили сеть на 3 точки, сообщило Национальное агентство промышленной информации. В сервисном сегменте китайские марки прибавили 13 станций, российские – около 500, белорусские – 4. Прирост дилерской сети и сервисной инфраструктуры зафиксирован во всех федеральных округах. Россияне могут въехать по внутреннему паспорту в 6 стран. Это Абхазия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Южная Осетия, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. Там отметили, что при поездках в другие государства основным документом для въезда будет загранпаспорт. Перед путешествием рекомендуется проверить наличие чистых страниц в документе и срок его действия. Для визита в некоторые страны паспорт должен оставаться действительным в течение 3-6 месяцев после даты въезда. Почти 30% безработных в России в августе оказались гражданами до 25 лет. Доля тех, кому за 50, составила около 19%, таковы данные Росстата. Оказалось, что в конце лета женщины искали работу в среднем дольше мужчин, больше 5 месяцев. Также выяснилось, что уровень безработицы среди сельских жителей почти вдвое превышает показатели городских. В Новой Москве остались единичные очаги борщевика. Специалисты систематически уничтожают опасные растения, заявил руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. По ее словам, уничтожить борщевик можно только совместными усилиями с владельцами участков, где он произрастает. Это обязанность каждого правообладателя территории. В столице разработали новый метод выявления борщевика. На автомобиль Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений установили камеры, которые ведут непрерывную съемку обочины и пространства перед машиной. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахмедшин, в эфире хит-парад «Шансон года». Здесь знакомые имена, новые встречи и даже одна премьера. Начинаем с 12 места и двигаемся вверх. Чем ближе к финалу, тем острее главный вопрос: кто же сегодня окажется первым? Ирина Круг, исполнительница, которую узнаешь с первых секунд. У нее свой голос, своя интонация и редкая способность рассказывать историю так, будто она происходит с тобой. «Губы Наташки» — песня в узнаваемой для Ирины манере. Эмоциональная, искренняя и очень личная. Сегодня Ирина Круг открывает наш хит-парад на 12-м месте. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон.

0: А теперь Юлия Михальчик и ее сегодняшнюю песню «Трудно пройти мимо» из-за одного только названия. «Буду твоей кошкой» – тот случай, когда сначала появляется улыбка, а потом хочется вслушаться. Что же скрывается за таким неожиданным признанием? У Юлии получилась яркая и очень запоминающаяся история. В сегодняшнем хит-параде она занимает 11-е место.
1: Шансон номер 11.

Виктор Королев добавляет в наш эфир темперамента. Его манеру сложно спутать с чьей-либо еще. Здесь и эмоция, и характер, и открытая подача. Песня «Растопи лед» звучит именно так, как ждешь от Королева. Ярко, эмоционально, без лишних предисловий. Виктор Королев сегодня на 10-м месте.

Ну а сейчас премьера. Новое имя в хит-параде «Шансон года» и уже с первой песни заявляет о себе очень уверенно. Миролюбова дебютирует с хитом «До Талова». Знакомство получается заметным. Первое появление сразу приносит ей 9-е место.

Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух разных голосов и двух узнаваемых исполнительских манер. Москва-Санкт-Петербург соединяет их в одной истории, где встречаются два города и два характера. А в нашем хит-параде эта встреча приводит песню на восьмое место. Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начинаем новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Алены Петровской сегодня одна из самых эмоциональных песен выпуска. «Сердце бьется в закрытую дверь». История, в которой многое держится на голосе и интонации. Алена не торопит эту эмоцию, а постепенно раскрывает ее перед слушателем. Результат – седьмая строчка.

0: Султан Лагучев на 6-м месте представляет свою «Розу черную». Яркая работа с характерной для Султана подачей. Его стиль узнается сразу, а песня уверенно чувствует себя в нашем чарте.
1: Шанс.

Игорь Слуцкий в хит-параде «Шансон года» участвует с песней «Ошибка». Название с намеком. Если слишком долго выяснять, кто и где ошибся, можно ненароком открыть совсем другую историю. Но мы смотрим на цифры. И для Игоря Слуцкого они очень приятные. 5-е место.

Евгений Григорьев остается всего в шаге от тройки лидеров. Песня «Обожгла любовь» — это эмоциональная история, в которой многое держится на голосе и переживании. Здесь не нужно ничего дополнительно объяснять. Настроение считывается сразу. Через неделю узнаем, получится ли у артиста перешагнуть четвертую строчку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по ЕС3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Группа «Дюна». «Романтика руля». Группа «Дюна» предлагает отправиться в дорогу с песней «Романтика руля». Это настоящий гимн всем водителям, дальнобойщикам и обычным путешественникам. Свобода на трассе, надежный мотор, попутный ветер и вера в то, что дорога не

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Александр Новиков – артист, которому не обязательно подстраиваться под общий темп. У него своя манера, свой ритм и узнаваемый способ рассказывать истории. В шансон-чарте Александр Васильевич участвует с песней «Разлетелись как птицы». И сегодня он третий.
0: Шансон.

0: серебро хит-парада получает Михаил Шуфутинский за песню «Последний полет». Она снова звучит в самой верхней части хит-парады. Возможно, в следующий раз маэстро вновь сможет вернуть себе золотую медаль.
1: Шансон номер два.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Ну что, 11 песен прозвучали. Давайте еще раз вспомним всех участников, а затем перейдем к первой строчке. Начала этот выпуск хит-парада Ирина Круг с песней «Губы Наташки». 12 место.
1: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой» на 11 ступени. Здесь одно название уже гарантирует, что песню трудно будет перепутать с соседней.
2: Я могу простить все, только растопи лед.
0: Виктор Королёв с новой работой «Растопи лёд» на 10-м месте.

0: дальше премьера Миролюбова с песней «Доталова» на 9-й ступени.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: На 8-м месте Денис Майданов и Татьяна Буланова с песней «Москва, Санкт-Петербург». Алена Петровская и ее лирический хит «Сердце бьется в закрытую дверь»

0: Султан Лагучев дарит нам «Розу черную» на 6-й позиции.
1: Настоящих меньше оказалось, тех, кто то за дружбу поднимал.
0: Игорь Слуцкий на этой неделе 5-й. Его музыкальная ошибка оказалась весьма удачным решением.
1: Обошла любовь.
0: Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» 4-й.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзу за песню «Разлетелись как птицы».

0: Михаил Шуфутинский становится серебряным призером хит-парада «Шансон года». «Последний полет». Остается один результат, и сейчас узнаем, кому досталось первое место. Здесь можно было бы еще немного выдержать паузу, но, пожалуй, не будем мучить ни себя, ни вас, наших слушателей. Победители этой недели – Григорий Лепс и Акмаль. «Шутка» сегодня оказывается выше всех остальных песен и становится лидером хит-парада. Название легкое, а результат очень даже серьезный. Напомню, только вы решаете, какие песни и артисты участвуют в нашем чарте. Голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Хороших выходных вам, и пусть в вашем плейлисте всегда найдется место новым приятным открытиям. До встречи ровно через неделю. Пока.
1: «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, раз.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Детсады, школы и колледжи в России смогут проводить госзакупки через маркетплейсы. Правительство утвердило соответствующее постановление. Онлайн-площадки должны соответствовать некоторым требованиям, в частности, входить в реестр посреднических цифровых платформ, иметь логистическую инфраструктуру не менее чем в 45 регионах и не менее 2 поставщиков товаров. Операторы маркетплейсов должны подать документы для проверки соответствия в Минфин до 2 ноября. Проверка продлится до конца ноября. Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге в сентябре стали худшими за 7 месяцев. В городе было продано на 16% машин меньше, чем годом ранее – 6565. Таковы данные Минпромторга. Всего за 9 месяцев в северной столице продали более 57 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Автосалоны Петербурга готовятся к затяжному кризису и в октябре. Большинство россиян покупают китайские товары, когда нет российских аналогов. Как правило, речь идет об электронике и гаджетах, автомобильных товарах, комплектующих, аксессуарах, а также товарах для творчества и специализированных хобби. В этих категориях отечественное предложение пока остается ограниченным. Соответствующее исследование провел региональный общественный центр интернет-технологий. Чаще всего о нехватке российских аналогов заявляют жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. Кроме того, почти 80% опрошенных признали, что приобретают товары у китайцев из-за низкой цены. Россияне стали активнее покупать товары для сна. Сильнее всего выросли расходы на утяжеленные одеяла и матрасы. Их оборот на маркетплейсах увеличился на 96,71% соответственно, сообщает газета «РУ». Кроме того, граждане стали больше тратить на ортопедические подушки, беруши, светонепроницаемые шторы, постельное белье. Снижение зафиксировано только в категории масок для сна. Их оборот сократился на 7%. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей. We'll be right back.

Осень в этом году особенно красивая, столько разноцветия на деревьях. А какие закаты! Вчера вот вся лента соцсетей пестрила фотографиями очень фотогеничного неба. Сегодня, кстати, еще отмечается день «Посмотрите на листья». Ну, просто хороший повод остановиться, замедлиться и полюбоваться осенней листвой и сменой ее окраски. Здравствуйте! В студии Ольга Шатрова. С этого мгновения будем вместе замечать прекрасное и наслаждаться любимыми песнями на радио «Шансон». В конце каждого часа буду передавать ваши приветы в рамках мобильных выходных, так что обращайтесь в наш эфирный чат. Ну, а мне стоит напомнить, что музыки много, а «Шансон» по-прежнему один.

Сожалеть имеет смысл ровно настолько, насколько это помогает чему-то научиться. Если чувство сожаления дает честный вывод, ну так в следующий раз сделаю как-то по-другому, а оно работает на нас. Вот если же оно просто крутится в голове и лишает сил, лучше перевести его осмысление не в самокопание, так точно. Так что давайте не оглядываться назад, ну вот если только оттуда не отрывается хороший вид. Виа Волга-Волга, далее на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Ах, сколько иронии в песне Владислава Медяника. В ней серьезное, на первый взгляд, желание уехать в Америку сталкивается с абсурдной развязкой. Получается одновременно смешно и по-человечески узнаваемо. Калифорния здесь не просто штат, а собирательный образ другой жизни, большого шанса, красивой картинки. И эта картинка рушится от одной лишь фразы. Я вообще своя, живу в Жмеринке. История, пронесенная через поколение, далее на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, бузонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере Astoria Grande. Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Astoria Grande». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лето – это маленькая жизнь, а осень – это прекрасное ее продолжение. Итак, мобильные выходные на радио «Шансон». Только по выходным мы можем передавать ваши приветы ежечасно. Сегодня празднует день рождения прекрасной Елены из Ростова-на-Дону. Желаю ей счастья, любви и успешной карьеры. Это пожелание от Татьяны. Радио «Шансон» – это голос и музыка России, которая географически далеко, но близка нам сердцем. Огромная благодарность, что дарите радость. Привет моей дорогой жене, любви всей моей жизни. За подписью «Ромашка». Ну что ж, обращайтесь вы в мобильные выходные.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Если друг оказался

плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он связан.

0: про таких не пою.
1: Бархатный шансон. История. 2019 год. Греция. Пелопоннес.
2: Ты девочка?

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россиян призвали уплатить налоги за прошлый год до 1 декабря. Это важно сделать вовремя, чтобы избежать задолженности, сообщили Федеральной налоговой службе. Речь идет о земельном, транспортном налогах, налоге на имущество и НДФЛ. Большинство граждан получают налоговые уведомления электронным способом через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой или на портале госуслуги. Остальные плательщики получают уведомления по почте бумажным заказным письмом. Медицинские организации могут обязать сообщать пациентам о применении искусственного интеллекта при диагностике. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат Госдумы Борис Чернышов. Он считает, что отдельного согласия на каждое применение ИИ требовать не следует. Достаточно просто проинформировать человека и не создавать дополнительных административных барьеров для медучреждений. Депутат отметил, что новейшие технологии все активнее применяются в российском здравоохранении. Они помогают врачам анализировать большие объемы информации, результаты исследований и медицинские изображения, а также выявлять патологии. Оформление рождественской ярмарки обойдется Петербургу почти в 100 миллионов рублей. Она развернется с 12 декабря по 10 января на 5 площадках – Манежной, Дворцовой и Московской площадях, Малой Садовой и Кленовой улицах. Основной площадкой станет Манежная площадь. Там установят ледовый каток и карусель, запустят паровозик для детей, разместят точки общественного питания и торговые домики. Более 800 дополнительных поездов по разным маршрутам запустят в России в новогодние праздники, в том числе в Краснодарский край. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. С конца октября начнут курсировать двухэтажные поезда «Самара-Адлер» и «Казань-Адлер». Также в праздничные даты на маршрут выйдут и туристские поезда, например, «Лыжная стрела» до «Розы-Хутор». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +10. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Детство – это целый мир для каждого, особенно теплые воспоминания у детей послевоенных лет. Каждое маленькое счастье на фоне больших трудностей было очень-очень значимо. Дети знали каждый угол в своем дворе, где прячется самая крутая горка из песка, где лучше всего прятаться в казаках-разбойник, где весной первым тает снег. Двор был не просто местом, он был школой дружбы и самостоятельности. Малыши ходили стайкой, старшие присматривали, и никто не чувствовал себя одиноким. Радио «Шансон» – отличное средство от одиночества. С вами Ольга Шатрова. Желаю, чтобы сегодняшний день сложился по вашему идеальному сценарию. Музыки много. «Шансон» один.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

На концертах «Разгуляй» зрители тоже активно снимают происходящее на телефоны. Это стало почти традицией, ведь многие хотят сохранить яркие моменты выступления любимых артистов и атмосферу праздника для себя и близких. Предстоящая встреча не станет исключением. Встречаемся 14 ноября на Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Ну вот как попасть и стать частью этого праздника? Вот ответ на этот вопрос вы найдете на нашем сайте. radioshanson.ru. Это для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: торопился.
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начиная новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам большое.
6: Спасибо
4: большое. Вы вам большое спасибо.
2: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит

История о запретной любви на радио «Шансон». Образ поющих в терновнике отсылает нас к известной истории, описанной в романе Колина Маккаллоу, и к библейским мотивам, и к народной образности. Птицы поют, даже когда вокруг колючки. Осень за окном. Надеюсь, что, несмотря на холод, у вас на душе тепло, в отличие от Евгения Кемеровского. Ну что ж, наслаждайтесь.

0: осень московскую. На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ Украина 123-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

пятницу был Международный день музыки. И Надежда из города Онега от души поздравляет всех слушателей радио «Шансон» и весь коллектив радио с этим праздником, как истинных ценителей музыки. И да, это мобильные выходные на радио «Шансон», где мы ежечасно передаем ваши приветы. Погружаемся в мир музыки и вдохновляемся чудесными песнями на радио «Шансон», теплых лучиков солнца. Всем отправляет Наталья из Санкт-Петербурга. Сегодня отмечает свой юбилей моя тетушка Валентина Сергеевна Попова. Это к нам обратилась Марина Юрьевна Тихонова. Нас разделяет очень большое расстояние. Я в солнечной Анапе, а она в поселке Архара, Амурской области. Очень надеюсь, что она услышит мое поздравление. Конечно же, услышит, ведь радио «Шансон» продолжает звучать и передавать ваши приветы и поздравления. Обращайтесь, и вы

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Максимальный размер коммунальных платежей предложили ограничить. Ориентиром может стать 10% от всего дохода семьи, об этом пишет газета «Ру». По словам авторов инициативы, на все платежи, которые выше указанного лимита, должна выдаваться субсидия. Сейчас для таких выплат уже есть федеральный лимит 22% от доходов семьи. Депутаты Госдумы считают, что это слишком большой процент, и его необходимо пересмотреть. Отмечается, что если семья платит столько за услуги ЖКХ, это лишает ее возможности нормально удовлетворять другие свои базовые нужды. Тем временем в Москве отопление уже подали более чем в 85% многоквартирных домов и свыше 96% социальных объектов. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают переводить систему теплоснабжения на зимний режим. Тепло на городские объекты подают поэтапно. В первую очередь его получают социальные учреждения и жилые дома. Полностью завершить подключение всех городских объектов планируется в течение нескольких дней. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

За нашими горизонтами музыкальный фестиваль «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билет». Этот праздник нам подарит встречу и со Стасом Михайловым, и с Михаилом Бубликом. Для вас также выступят Михаил Шафутинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Стоит отметить, что эта информация для лиц старше 12 лет.

самом деле мы магниты притягиваем к себе то, о чем думаем. Восточная мудрость гласит: мир зеркало. Оно возвращает нам то, что мы в него посылаем. Так что думайте, что горького больше, чем сладкого, так тому и быть. А вот если заполните свои мысли красотой и будете слушать любимые песни на радио «Шансон», то и жизнь будет потрясающей.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

Птица не в клетке, но она помечена, и это уже меняет ее положение. Она все равно связана с тем, кто ее окольцевал. Порой чувства держат крепче решетки. В следующем часе чувства вновь выйдут на первый план благодаря программе «По заявкам» только для вас. Ваши силы сделать этот день особенным для своих родных и близких. Обращайтесь не только для того, чтобы поздравить со значимыми событиями, но и просто так, от души, душевно.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, буфзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: ОРВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

развлечение – это мобильные выходные на радио «Шансон». И вновь ваши приветы. Валерия Тихомирова из Ярославля передает привет землякам. Будьте здоровы и счастливы. Наслаждайтесь осенним солнцем. А вот они сейчас перекладывают дрова на даче. Вот это спорт и польза. И, конечно, слушаем радио «Шансон». А это вы правильно делаете. Привет из Твери в Кисловодск моей любимой бабушке Вере Алексеевне Андреевой. Хочу пожелать отличного дня, бодрости и прекрасного настроения. Люблю и крепко обнимаю любящий внук Андрей. Вот чтобы и вас так любили. Группа «Сентябрь» в продолжение с песней «Не проходите мимо». Это музыкальный подарок. «Не проходите мимо» и программа по заявкам только для вас на радио «Шансон», который начнет свой обратный отсчет ровно в 15:00.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценка за поведение должна укрепить воспитательную функцию школы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Парламентская газета». По его словам, введение оценки за поведение призвано сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, а также защитить честь и достоинство учителя. Напомню, с 1 сентября в 10 школах каждого региона используется трехуровневая система оценки поведения, образцовая, допустимая и недопустимая. Тем временем родители могут обратиться в Роспотребнадзор из-за тяжелого рюкзака ребенка. Об этом ТАСС сообщил член Комитета Совета Федерации по образованию Игорь Мурок. Он напомнил, что вес ежедневного комплекта учебников и принадлежности в рюкзаке по нормативам составляет от 1,5 килограмма для учащихся 1-2 классов до 4 для учеников 9-11 классов. Систематическое превышение лимитов является нарушением санитарных норм. В России курьеры могут потерять до 70% дохода с октября. Речь о доставщиках, работающих только на одного заказчика. Об этом газете «РУ» сообщили участники рынка. Причина в законе о платформенной экономике. Он ограничивает работу самозанятого или ИП на одного заказчика 60 часами в месяц. Если лимит нарушался каждый месяц в течение полугода, оператор платформы обязан автоматически заблокировать выдачу новых заказов на 2 месяца. В Челябинской области группа туристов 1,5 часа держала медведя на расстоянии с помощью песен. Как пишет «Комсомольская правда», 6 молодых людей поднимались на гору Уван и уже в сумерках заметили зверя. Туристы забрались на каменную россыпь и принялись петь. Одновременно они позвонили в экстренные службы. Позже медведь сбежал, путешественников эвакуировали, пострадавших нет. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Только для вас на радио «Шансон» в студии радио «Шансон» Ольга Шатрова. И я вас приглашаю поучаствовать в программе, где мы с вами обмениваемся поводами для отличного настроения. Сразу напомню наш контактный номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0. Вы знаете, несколько каналов связи работает именно по этому номеру. Можно обратиться через портал «Макс». Ну, или же по старинке, через СМС. Также у нас специальная вкладка есть на официальном сайте radioshanson.ru. Там вы тоже можете оставлять свои добрые пожелания, приветы, поздравления. Ну и вообще рассказывайте, как у вас день проходит, субботний, солнечный. Какие у вас планы грандиозные, амбициозные. Ну или просто желайте всем всего самого хорошего. Что же сегодня отмечается? Давайте посмотрим. Неофициально отмечается День дрянных девчонок. Это фанаты культовой комедии с Линдси Лохан традиционно в этот день пересматривают фильм. Не знаю, призывать ли вас именно к этой традиции, но все-таки отметить этот забавный праздник предлагаю. Ну и давайте к вашим сообщениям сразу. Пишет нам из Ракитянского района. Привет всем слушателям радио «Шансон», а особенно любимому мужу Ивашке. Зай, сбылась твоя мечта, у нас есть навес для машин. Спасибо Игорю и Вове. Котенок, пусть сбываются все твои желания и мечты, твоя жена Ангелинка. Ну, Евгений Соколов передает привет всем из Салтыковки, Московской области. Собираем листья, готовим на мангале. А можно какую-нибудь песенку? Да, конечно, веселую вам преподнесу. Вика Ветер на радио «Шансон» с песней «Девки, гуляем».

тоже сегодня отмечает свой день рождения. Кого мы будем дергать за уши в честь личного праздника? Так, вот, пожалуйста, король Ольгу и Алексея с 30-м днем рождения их дочурки Кристины. Здоровья, добра и всего самого хорошего им. И всем, кто узнал Наталью из Долгорукова, добра и позитива. Всей к жилью поздравляем Любовь Владимировну Шувалова с юбилеем 65 лет. Здоровья и благополучия. С днем рождения Елену Лещенко из ПГТ Владимировка. Дорогая, любимая наша Леночка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, чтобы Женечка и Кирилл тебя баловали. Все остальные уважали, чтобы улыбка была всегда у тебя на лице. А это поздравление от семьи Лещенко. Кристиночку с небольшим юбилеем, а маму Олю из Ярославля с появлением в этот день замечательной доченьки. Всего самого лучшего им желаю. И прошу передать моему мужу Илье, с которым сейчас едем на дачу, и моим друзьям из разных городов, любителям шансона, огромный привет. Это Елена из Королева. Ну что ж, мы к поздравлениям присоединяемся. Обязательно сейчас прозвучит музыкальный подарок в исполнении Михаила Шуфутинского. Я же должна, нет, не должна, обязана просто вам напомнить наш контактный номер. +7 909 955 103 0. Обращайтесь, не забывайте подписывать и указывать, для кого ваши добрые пожелания. Обращайтесь через портал Макс или через СМС. Ну или оставляйте весточки на официальном сайте радиошансон.ру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начинаем новую жизнь.
1: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

спешу сказать вам огромное спасибо за вашу активность. Ну, прям позитив. И мне кажется, нет края и конца. Давайте вновь поздравим именинников. Своего папу с днем рождения. Да, поздравляют. 40 лет ему исполнилось. Здоровья, счастья, всего самого лучшего. И, увы, нет ни имени папы, ни имени автора. Ну, знаете, что до адресата, надеюсь, дошло. С днем рождения любимого мужа Сергея Галактионова. Счастья, здоровья и зеленого света на всех-всех-всех дорогах. Крым Евпатория на связи. Поздравляем нашего друга Константина с 45-летием. Друзья, ну не упражняйтесь в кроткости вот всего маленького слов написали и все. Нет, желайте. У нас же нет ограничения по словам. Нашу доченьку Аленушку с днем рождения. 8 лет нашей маленькой. Ты уже такая большая и умная. И каждый день радуешь нас новыми достижениями и улыбками. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, смехом и новыми открытиями. А за подписью мама, брат, папа и брат Степан. У моей мамочки Ларисы завтра день рождения. Дочка поздравляет. Давайте не торопить события. Давайте ее поздравим с наступающим Новым годом ее новой жизни, да? А вот уже завтра обращайтесь, непременно передадим. А сегодня отмечает день рождения самая обаятельная и привлекательная певица Афина. Афина, с днем рождения! Пусть каждый день будет маленьким чудом с запахом счастья. Желаем роскоши в каждом мгновении, творческих успехов и, конечно же, аншлагов. Любим бесконечно. Это афиняне. С любовью, Елена Горбунова из Нижнего Новгорода. Ну и, конечно же, весь коллектив «Радио Шансон» присоединяется к этим чудесным пожеланиям.

Я Никимова, вот Костя Черный. Не знаю, одно ли то же сообщение. Прекрасный обед с семьей в ресторане на берегу Финского залива. Суббота проходит замечательно. Огромный привет мужу Сергею и сыну Владу. Любимые мои, вы моя жизнь. Это Анна Курбатова. А значит, ради шансон там в ресторане на полную катушку. Молодцы, так держать. Привет моему любимому Василию от Юли. Это Ульяновск.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ.
8: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, Группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
10: Только для...
11: И вновь ваши приветы. Сентябрьский привет в Сочи моей сестренке Марине Леоновой. Ну и передать, что несмотря на расстояние в 1000 километров, мы все-таки встретимся в следующем году в столице. Это сообщение от Елены. Да вы знаете, мне кажется, нужно сокращать расстояние, не загадывать, а прям вот давайте на следующий месяц запланируйте встречу. А вось повезет. Привет в Азов из Заветного, дорогие наши мамули, сестренка Аленка и Алинка. Любим вас и ждем вас в гости. Всех на Наташа и Марина. Снежный привет из Перми. У нас выпал первый снег. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой свате Наталье. Сидим вдвоем, грустим, потому что наши детки с внучкой уехали в другой город работать. Лиза и Дима, привет от ваших мамочек. Дмитрий передает всем слушателям радио Шансон привет и желает отличного настроения. Любим мужу Федьке привет огромный. Ему желаю здоровья и выздоровления и долгих-долгих лет жизни. Люблю бесконечно. Но я же добавила бы еще счастливых долгих лет жизни. Привет, Васташков, моей любимой Настёне Сластёне. Я безумно тебя люблю, ты мое счастье, ты самый лучший человек на земле. Спасибо Богу и твоим родителям, что ты есть. Люблю, люблю, люблю. Люблю тебя, моя хорошая. Это Валерия из Твери. А вот Саша Газарец сейчас в дороге мчится, да, чтобы лично поздравить Афинушку. Да, можно сказать, что мы завидуем. Самый уютный и самый нежный привет летит маме Гале в Рязани, ее дочкам Леночке и Маше, а также зятю Диме. Пусть у вас будет неиссякаемый запас энергии, чтобы и пироги успевались, и на разговоры хватало, и просто на то, чтобы посидеть в тишине с чашкой чая. Ну а дочкам вдохновение, чтобы все задуманное превращалось в реальность.

Заканчивается программа по заявкам. Дневной выпуск. Благо, что у нас в запасе есть вечерний, поэтому не обессудьте, если вдруг не услышите свое сообщение. Привет, моей дорогой теще Нине Ивановне, моей любимой жене Марии Платоновой. Настроение класс, слушаем радио Шансон. Нина Ивановна, Машенька, я вас люблю. Это Сергей Платонов. Привет из прохладной Перми. Болит, да, автор сообщения. Но девчонки позаботились и принесли разных вкусняшек. Зинаида с Михаилом шлют Татьяне и Наталье. Огромное спасибо и отлично провести время в таверне. Так, привет Анастасии Юрьевне, передает Артем. Привет своей маме Надежде Калугиной из Переславля Залесского от ее дочки Ларисы передана. Своим детям огромный привет в городе Щелково от папы Ольги, Владику, Гали, Вере, Леше, Мишке, Алене, Наде и Марусе. Вот. Богатый вы у нас человек. Столько замечательных деток. Привет Илье Садоменко от Кирилла. Привет Анатолию Малышеву. Он лучший сварщик юга России. Мне кажется, тут многие под этим должны подписаться. С юбилеем Елену Меняйло. Да. Желаем всего самого наилучшего, светлого, исполнения желаний, здоровья, добра и мира. Примите поздравления от ваших соседей Вовка, Новик и вашей соседки Гали. С днем рождения моего любимого и дорогого мужа Игоря Витальевича Бузакова. Желаем ему здоровья, счастья и успеха во всех и всех начинаниях. Это жена Ирина. Поздравляем Андрюху Бобра из Перова. С днем рождения. Желаем всех благ. Это мама Галя и вся наша огромная семья. У доченьки Валерии сегодня день рождения, 18 лет. Поздравляет Мария. И вас тоже с этим праздником.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Производителям бензина и дизеля разрешили учитывать поставки топлива на некоторые АЗС при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. Об этом пишет РБК со ссылкой на правительство. Такое право получат автозаправочные станции, заключившие специальные соглашения с регионами об установлении предельных цен и предоставлении сведений о реализованном топливе. Новое правило будет действовать до конца года. Мера позволит снабжать топливом приоритетные автозаправки и поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке России. Перечень продуктов со спиртом, не считающихся алкоголем, сделали бессрочным. Это следует из документа правительства, пишет ТАСС. В списке повидло, желе, соусы, приправы, квасы, кисломолочные продукты, сырокопченые и сыровяленые колбасы. Также в него включены консервированные фрукты и орехи, пирожные, шоколад, растительные соки. Перечень был утвержден в конце 2020 года и был рассчитан на 6 лет. Однако по итогам анализа власти пришли к выводу, что реализацию таких продуктов не нужно регулировать дополнительно. В России разработали уникальный костный трансплантант. Он служит для замещения дефектов черепа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт скорой помощи имени Склифосовского. Уникальность разработки в том, что в костный трансплантант можно ввести вещества, ускоряющие рост клеток и развитие сосудов. Данная методика стимулирует процесс приживления. Чаще всего пенсионерок в России зовут Татьяна, Валентина и Галина. Самыми популярными именами у пенсионеров оказались Александр, Владимир и Сергей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. В топ-5 среди женщин также вошли Людмила и Елена, среди мужчин Николай и Виктор. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: я в крошечном греюсь тепле.
1: Существует мнение, что выходные существуют, чтобы успеть все, что не успела. А вот песня Александра Новикова «Крошка» будто разрешает. Можно просто быть, можно не принимать решений, не строить планов, а лежать и смотреть, как томная сигарета запускает кольца в потолок. Образно выражаясь, конечно. При этом стоит сказать, что выходные пролетают быстрее будня. Это значит, что надо ловить момент, он же хрупкий. Здравствуйте, вы слушаете радио «Шансон», где звучат только любимые песни. С вами Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года, не является ответной действующей от 2026 года. Подробности в официальный дилер «Хавей ЛФ-7» на сайте «Хавей.ру». 13+.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я надеюсь, что у вас все сложится, и вам судьба подбросит жребий, чтобы побывать на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». У всех поклонников есть возможность попасть на легендарный концерт 14 ноября в Лайф-Арену. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Андрей Державин, Сергей Любавин, Сусо Павлиашвили, Владимир Ждамиров, Алексей Петрухин и многие другие любимейшие артисты. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Да, и есть возрастные ограничения, учтите это при покупке билетов 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: плюс.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начиная новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Завтра в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам
6: очень
4: спасибо
6: благодарны.
4: Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
2: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

не убирать за собой крошки, пролитую воду, капли на раковины. В общем, много раздражителей. Главное, чтобы они не влияли на отношения. И пусть все незакрытые тюбики в мире будут просто незакрытыми тюбиками, а не поводом обижаться.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по ESR.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подростки. Лена Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алия Групп».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск,

кусочком собрав, и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Программа по заявкам на радио «Шансон» закончилась, а вот ваши приветы продолжают звучать в рамках мобильных выходных. Привет своим родителям Ольге и Виктору Ушаковым, а также сыну Виктору передает Виктория из Железногорска. Здоровья, успехов, хорошего настроения. Поздравляю мамулю с наступающим днем учителя, здоровья, терпения, ну и, конечно же, хороших учеников. Всех учителей с наступающим праздником. А вот они сейчас на даче готовят землю к зиме и слушают радио «Шансон». Поздравляем и соседку Валентину с днем рождения. Это Юрий из Краснодара.

Напомню, новые правила деньги в ипотеке. Порядок расчета НДФЛ с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах предложили изменить. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Минфин. Налоговую базу предполагается определять по итогам календарного года как положительную разницу между общей суммой выигрышей и суммой сделанных ставок. Сейчас налог рассчитывается отдельно по каждому выигрышу с уменьшением его суммы на размер соответствующей ставки. По новой схеме букмекеры должны будут рассчитывать налоговую базу нарастающим итогом с начала года и учитывать ранее удержанный налог при каждой выплате. Новые правила планируется распространить на выигрыши с 2023 года. В октябре центральную Россию ждет необычно теплая погода. Об этом сообщают специалисты Центра погоды ФОБОС. По оценкам синоптиков, особенно заметные аномалии температуры придутся на вторую половину первой и начало второй декады месяца. Средние показатели окажутся выше климатической нормы примерно на 3-4 градуса. При этом возможны кратковременные периоды похолодания. К примеру, в Москве в начале октября дневная температура будет около 9 градусов тепла, однако затем снова потеплеет до плюс 16, как в середине сентября. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов, ясно и осадков не ожидается. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Легендарный дуэт Михаила Круга и Вики Цыгановой – это почти готовый сценарий уютного душевного застолья. Песня не про шумную вечеринку, а про то самое тепло, когда можно выдохнуть после рабочей недели и просто быть рядом с близкими. Вечер в компании «Радио Шансон» обещает быть танцевально-зажигательным в 19:00 по московскому времени. Разгуляемся под танцевальные ритмы любимых песен. Эх, разгуляй! Так что копите силы, они вам пригодятся. А пока порция нежности от Алены Петровской. С вами Ольга Шатрова и «Радио Шансон». Ну и мне остается только напомнить, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

тебя давно, почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься

Алексей Брянцев не произносит громких клятв в песне «В моих руках», зато дарит надежду такую тихую, но твердую. Я справлюсь, мы справимся. Если же ваше настроение требует настройки, то помните, мы это уже проходили, справимся сейчас. Отличного вам настроения в компании «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: и боялся.
1: Радио «Шанс».

на радио Шансон. Судьбоносное сочетание ванили и кофе. Вот я вам хочу пожелать. Пусть аромат ванили обнимет, как доброе слово, а кофе даст ровно столько бодрости, чтобы насладиться выходными без суеты. Александр Розенбаум считает, что смысл в облаках. Я же считаю, что смысл в любимых песнях на радио Шансон. Кстати, радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте любимые песни артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. Шансон один. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл».

0: Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: не предавая себя.
1: Главное в этой жизни не предать себя, ибо тот, кто предает себя вместе с собой, предает и все остальное. Мобильные выходные на радио Шансон, а посему звучат ваши слова поздравления. Поздравляю своего мужа Пашку и сына Андрюшку с днем рождения. Вот этот подарок себе супруг сделал. Желаю только здоровья и благополучия. Пусть все желания их исполняются. Люблю вас, мальчишки. А за подписью Олечка Щеглова. Вот на этой красивой ноте хочу сказать вам до свидания. Благо, что оно у нас запланировано. Уже на завтра. С вами была Ольга Шатрова. В следующем часе встречайте Андрея Лобанова.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс утвердил новые правила проезда по Крымскому мосту. Изменения затронут эвакуаторы и автомобили с прицепами. Как пишет газета «Ру», теперь разрешается проезд легковых машин, а также грузовиков общей массы до 1,5 тонны с прицепом, при условии, что суммарная масса автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонны. Кроме того, запрет распространяется для электромобилей и гибридов, грузовиков тяжелее 1,5 тонн, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами, а также пассажирских фургонов под коммерческие перевозки. Машины с багажом до 60 метров будут направлять на ручной досмотр, автомобили с негабаритным грузом на рентгеновский комплекс. Контейнеры для защиты от медведей предлагают устанавливать в местах массового отдыха россиян. Речь идет о емкостях с крышками и запирающимися замками, которые не позволят зверям добраться до оставленных отходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по туризму Тимура Конакова. Он отметил, что проблема выхода медведей к людям – это не разовый всплеск, а следствие увеличения популяции. Поэтому реагировать надо системно. В том числе ужесточать правила вывоза мусора с турстоянок, а для туристов ввести единые правила поведения. На дорогах России 4 и 5 октября пройдут массовые проверки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ГИБДД. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. Мероприятия по профилактике и пресечению случаев управления транспортом в состоянии опьянения пройдут в Красноярском крае, Ульяновской, Ивановской, Липецкой, Кировской областях и других регионах страны. Также граждан попросили сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют транспортом в нетрезвом виде. Напомню, за данное нарушение грозит лишение прав до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Да, после таких историй от лесоповала хочется просто обнять кого-то желательно хорошего и сказать: все будет в порядке. Вот и Максим Апрель, который буквально вот-вот появится у нас в эфире, написал песню «Девочку», чтобы напомнить нам с вами, что в мире есть нежность, тепло и любовь. Андрей Лобанов у микрофона. Всем доброго, прекрасного вечера. А вы находитесь, кстати, да, если кто не в курсе, в ваших колонках звучит самое душевное радио. Радио «Шансон». Едем дальше.
1: Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

Сергей Трофимов только что спел «Просто так». И знаете, это прям про тот случай, когда ты в субботу вечером наливаешь себе чай, ну или что-нибудь еще, и понимаешь, что можно вообще ничего не делать, и это тоже маленькая победа. Помните мультик, где зверек тащил букет «Просто так»? Вот это уровень душевности. А сейчас совсем другая история. Настасья Самбурская и ее безответная.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, be child, life.

0: Александр Маршал, слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом,

Катерина Голицына в эфире «Самого душевного», далее Стас Михайлов. А всем, кто сейчас трудится, дорогие друзья, хочу напомнить, что отдыхать тоже нужно. Сделайте погромче радио «Шансон» и немножечко

Сергей Ростов, пусть мне уже за 50, и есть в этом что-то достойное и мужское, когда ты уже не прячешь возраст и не стесняешься его. И, кстати, да, дорогие друзья, вам должно быть больше 12, если хотите попасть на нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и много-много кто еще, дорогие друзья. Самые доступные билеты еще есть, они на танцпол, чтобы потанцевать, чтобы попеть вместе с любимыми артистами, оторваться, знаете, так по полной. И неважно, ну главное, чтобы было больше 12.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить. «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын». В торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
2: Появился горизонт дел.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Образ многодетной семьи закрепит в социальной рекламе. Правительство поддержало проект Федеральной антимонопольной службы, согласно которому на любой соцрекламе с родителями должно быть изображено минимум трое детей. Об этом сообщают ведомости. Новые требования направлены на формирование образа многодетной семьи как нормы и популяризацию традиционных ценностей среди россиян. В случае одобрения инициативы она вступит в силу 1 марта 2027 года. В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Если спустя несколько дней после старта сезона батареи остаются холодными, москвичи могут обратиться по круглосуточному номеру +7 800 123 29. Консультации предоставляют операторы и голосовой помощник. Напомню, отопительный сезон в столице стартовал 1 октября. Тепло подается прежде всего в социальные учреждения и многоквартирные дома. Работы займут несколько дней. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: Skills.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начиная новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера. Воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Благодарю вас.
4: Спасибо вам
6: очень
4: большое.
6: Благодарны.
4: Вы вам большое спасибо.
7: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
8: 18+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо с гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо с гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олег Групп».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
7: Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Вика Ветер. Свадебная. Вика Ветер представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 42 дня. 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Все детские сады в России предложили оснастить видеонаблюдением. Такую инициативу общественники направили министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости. По мнению авторов идеи, это позволит предотвращать конфликтные ситуации, фиксировать факты недопустимого обращения с детьми, а также защищать добросовестных сотрудников от необоснованных обвинений. Кроме того, для допуска к работе с детьми предлагается ввести обязательное ежегодное медицинское освидетельствование персонала, психиатра и наркологам. Спрос россиян на пылесосы увеличился в первом полугодии на 16,5% и в числовом выражении вырос до более 6 миллионов устройств. При этом средний чек на такую технику составил 12 тысяч рублей, что на 9% ниже аналогичного периода 2025 года. Как пишет «Коммерсант», это происходит потому, что рынок растет за счет дешевой техники. Больше всего спросом пользовались роботы-пылесосы и аккумуляторные вертикальные модели. А лидерство продолжают удерживать китайские бренды. Горящих туров на Новый год ждать не стоит. Речь как о внутреннем направлении, так и о загранице. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там пояснили, что высокий спрос и привычка многих путешественников выбирать туры в последний момент приводит к тому, что число предложений со значительными скидками заметно сократилось. Кроме того, туры активно бронируют заранее, и рынок не видит необходимости снижать цены даже ближе к праздникам. Самый маленький в мире велосипед собрал житель Краснодара. Достижение уже попало в книгу рекордов Гиннесса. Как пишет Лента.ру, модель всего 8 сантиметров 4 миллиметра в длину. Позже рекордный образец удалось уменьшить до 7 сантиметров 8 миллиметров. Несмотря на свои размеры, у велосипеда работают колеса, руль и цепь. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Мнить ее.
1: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Первое место. Григорий Лепс и Акмаль. «Шутка».
3: На

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Все именно так, дорогие друзья. Ближайшие 60 минут посвятим вашим приветам, поздравлениям, признаниям в любви и всем-всем-всем замечательным и значимым событиям, которые случились в вашей жизни. У микрофона Андрей Лобанов. Это самое душевное радио. Всем большущий привет. +7 909 955 103 0. Единый номер для ваших сообщений. Ну и заходите к нам на сайт radioshanson.ru. Ну, просто заходите, а что нет? Там хорошо, интересно, много полезной информации. А к приветам к вашим давайте будем переходить. Они уже есть, и причем в огромном количестве и невероятных размеров. А сегодня день рождения у моего одноклассника Санечка Великоднова. Мы с ним учились на Крайнем Севере в Усть-Нере, школа номер 2. Он десантник и очень хороший друг. Пусть у него все будет хорошо. Благополучие и семейного, и финансового. С наилучшими пожеланиями. Одноклассница 10 А, Ольга Безрукова. Олечка, вам большущий привет. Передайте, пожалуйста, привет нашим друзьям из поселка Монетной Свердловской области, Римме и Зинуру Адиевым. Мы вас очень любим и дорожим вашей дружбой. Сколько лет уже прошло, но мы знаем, что можем обратиться к друг другу. Долгих лет жизни, здоровья. С любовью, семья Зубаировых. Дорогие друзья, напоминаю, +7 909 955 103 0. Только для вас уже здесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для вас, только для
3: вас. Здравствуйте, «Радио Шансон». Дорогую мамочку, жену, подругу, бабушку, дочку, сестренку Леночку Гончарову из поселка Тарасовский поздравляем с днем рождения. От всей души желаем здоровья, любви, благополучия и отличного настроения. Пусть все мечты сбываются. Мы тебя любим и уважаем. Без подписи, просто вот все тебя, Леночка Гончарова из поселка Тарасовский, любят и уважают. И «Радио Шансон» тебя тоже, знаешь, поздравляют. Привет, любимая «Радио Шансон». Сегодня у нас ответный визит наших дорогих друзей и соседей по даче Даши и Сережи. Передайте нам все привет и хорошее настроение. Ага, ваш постоянный слушатель Константин из Луганска. Костя, тебе большой привет, вашим друзьям также. Машу рукой. Вот у нас на сайте, да, есть, кстати, за что вещаю. Картинка, можно посмотреть, да. Машу рукой, все по-честному. Песня будет. А, нет, не будет. Лепс у нас был в начале, поэтому, ну уж, пардоньте. Добрый вечер, любимое радио. Передайте привет всем проживающим в Павловском Посаде, в больших дворах, нашим соседям. В первую очередь, извините за шум, мы редко собираемся. Привет всем, всей нашей семье Чижовых, Дубровиных, друзьям и поти, всем, кто нас знает. Всем Галине, Сергею, маме, Татьяне, Ирине, Александру, Владе, Кириллу, Владиславу, всем мирного неба над головой. Очень хотим бублика. Танцуем прямо в огороде. Ну, будет вам бублик, но обещайте танцевать в огороде.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. И следующий слушатель вот что написал. Это, кстати, Верочка написала. «Здравствуйте, передайте привет моему мужу Ване. Скажите, что я его очень сильно люблю. Любимый шансон Сергей Шелепев из Севастополя ждет поздравления с днем рождения. 70-летний юбилей. Сережа, аплодирую вам. С днем рождения. Жена и друзья желают крепкого здоровья. Радио «Шансон» присоединяется ко всем поздравлениям. Сегодня все пожелания от коллектива «Созвездия» для Александра Чекмарева. Последний рабочий день, и мы остались без самого остроумного, трудолюбивого и компетентного управленца. Замены для тебя нет, это 100%. Ну, 100%, видимо, да. Т9, спасибо. Удачи на новом поприще, и для веселого человека песня будет. Валерий Курас будет, да. Но сперва я обещал бублика поставить, поэтому, ребятушки, кто там в огороде собирался танцевать, приготовьтесь. Дорогой радио «Шансон», здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для меня просто так. Нина, спасибо большое. Ниночка, у нас все песни хорошие, но для тебя вот бублик будет. Потанцуем. Поэтому давай тоже присоединяйся танцевать. Можешь в огороде, как вот ребята там собираются. Добрый вечер, радио «Шансон». Успею. Добрый вечер, радио «Шансон». Мои сыночки приболели. Хочу пожелать им скорейшего выздоровления и передайте для них хорошую песню. Очень люблю. Мамочка Марина. Мамочка Марина, тебе терпение. Твоим мелким здоровья. Ребятушки, Михаил Бублик, потанцуем.
1: Если

Валерий Кура, Сушнячок. Самая субботняя песня, на мой взгляд. Добрый вечер. Хочу сказать своей жене Ольге Фоменко и хочу заказать веселую песню. Что сказать, Сережа? Допиши, пожалуйста. Но попробую, да, зачитать, потому что на этом сообщение оборвалось. Добрый вечер, мое любимое радио Шансон. Хочу передать привет Светочке, которая сейчас вернулась из Израиля. От Нади из Долгопрудного. Долгопрудному привет, Наденька, тебе тоже. Добрый вечер, любимое радио Шансон. Привет вам, Леночка Карабанова из Рязани. Доброго вечера и вам, Андрей. Доброго и вам. Хочу передать привет маме Галине, сестре Марине, зяте Дмитрию и любимому Алексею и всем друзьям, любителям шансона. Желаю всем чудесного вечера, прекрасных выходных, любви и позитива. Подписываюсь под каждым пожеланием. Добрый вечер, радио Шансон. Сидим, отдыхаем в этот прекрасный вечер суббот. Хочу передать привет Ивану Андреевичу, чтобы не грустил. Так, стоп. Ваня Андреевич, ты чего там загрустил-то? Ну-ка улыбнись давай. Все будет отлично, а также всем радиослушателям добра. Борис написал, Боря. Молодец. Здравствуйте, любимое радио Шансон. Мы сейчас сидим с друзьями, слушаем вас и решили передать огромный привет нашим любимым родителям. Очень любим вашу передачу. Вы всегда поднимаете настроение. Передаем большой привет семье Синниковых, Андрею, Елене и нашей сестренке Ульяне. Мы вас очень любим, безумно скучаем и очень хотим скорее к вам приехать. Яна и Никита написали это сообщение, дорогие друзья. Напоминаю, единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103. 3-0. Далее в эфире Сосо Павлиашвили.

Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. И есть привет Кириллу и Юле Забалуевым. Привет от подруги Наташи Титовой и Наташи Лелиной. Ребята, спасибо за гостеприимство и дружеский прием. Спасибо, я вас люблю. Доброй ночи. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому супругу Максиму Прокопьеву. Я его очень люблю. Яночка, вот у нас полетели признания в любви, что, конечно же, не может не радовать. Добрый вечер, наше любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, большой привет нашим детям Яне и Никите в город Москва. Они очень рады, что у них есть друзья Анастасия и Назар из города Курганинск, Краснодарский край, о которых они очень много рассказывали. Мы ждем вас в гости в наш очень маленький город Мантово. Мантово, да? Ну, как написали, так и прочитал. Спасибо, радио «Шансон». Да, пожалуйста, пишите еще. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу поздравить с праздником СПО всех, кто причастен к этому дню. Пусть ваш источник мудрости и терпения никогда не иссякает, а преданность делу находит отклик в сердцах ваших учеников. Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, смелых идей, блестящих профессиональных побед. Пусть каждый день будет наполнен уважением к коллег, благодарностью студентов и заслуженной гордостью за результаты вашего благородного труда. Особенный привет и поздравления любимой жене Ольге Буравлевой от мужа Ивана Сергеевича. Иван Сергеевич, а вам привет от радио «Шансон».

Зайнаб Махаева «Сердце на костре», дорогие друзья. Программа только для вас подходит к своему логическому завершению. Андрей Лобанов у микрофона. И есть еще сообщение. Добрый вечер, наше любимое радио «Шансон». Очень прошу зачитать эти строки одной прекрасной женщине. Нина Васильевна, дорогая, с днем рождения вас. Для меня было огромной радостью быть вашей помощницей. Но еще ценнее то тепло, с которым я всегда вспоминаю наше с вами время. До сих пор в памяти наши чудесные прогулки, когда мы вместе любовались цветущей сиренью и прекрасными цветами. Наши чаепития. Эти моменты всегда согревают мне душу и напоминают о том, какой вы чуткий, видящий красоту и невероятно душевный человек. Спасибо вам за вашу мудрость, поддержку и за ту искреннюю атмосферу, которую вы умели создавать вокруг себя. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и чтобы вокруг вас всегда было много красоты, улыбок и цветов. Ваша дружба, общение и тепло всегда живут в вашем сердце. Ваша Анюта написала огромнейшее сообщение. Анечка, молодец. Добрый вечер, любимая радио «Шансон» и замечательный ведущий. О, спасибо. Хочу пожелать всем хорошей смены. Кто сейчас на работе? Лена написала. Лена. Любовь из Шанталы. Любовь, есть такая примета, что если вас называют чужим именем, кто-то в вас влюблен. Оглянитесь, посмотрите, нет ли его где-то рядом. Здравствуйте, замечательный. Это мы, радио «Шансон». Ванюш Степанов, передаю тебе привет. Это Яночка написал. Дорогие друзья, программа только для вас уже завтра, да, в 15.00. Ждите продолжения. Ольга Шатрова будет для вас трудиться. Ну и еще одно сообщение успею. Дорогой радио «Шансон», хочу передать привет моей любимой жене Ларисе из Узловой. И пусть перестанет работать в огороде. Привет передайте Катюше и Лиск. С любовью, муж Юра. Ну а мы с вами, дорогие друзья, услышимся в следующем часе. А сейчас, кстати, да, Владимир Ждамиров. Чифирок. Как просили.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Октябрьский вечер, суббота, и Михаил Круг только что подарил нам немного светлой грусти. Той самой, когда ждешь любви и немного скучаешь по тому, чего еще не было или что уже не вернуть. Да. А теперь давайте все-таки добавим немного красок в эту серую картину. Группа «Воровайки» их Казанова очень скоро здесь появится, как яркий шарф на фоне серого города. И пусть будет романтика и драйв. Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в ваших колонках. Всем прекраснейшего вечера.

ты глаз, светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел

Виктор Королёв только что подарил столько романтики, что хоть объявление на столбах вешаем, ищу ту самую, чтобы вместе на белой карете. А что вместе, это уже не важно. Но жизнь, она не только про любовь, она еще про тех, кто с тобой с детства, кто знает все твои секреты и все равно тебя любит. Валерий Курас, закадычные друзья.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

Роман Михраби только что в эфире самого душевного. Взлетаем на грозу. Далее у нас Александр Розенбаум, Транссибирская магистраль. Дорогие друзья, вот так, да, субботний вечер подходит к своему завершению, но выходные не заканчиваются. Еще воскресенье, да, я об этом. Впереди, конечно же, будет рабочая неделя, без нее никуда, но пролетит она легче, если вместе с вами самое душевное радио.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов, там обычно кажется, что там, где тебя нет, почему-то лучше, чем там, где ты есть. Но очень такой философский вопрос. Не хочется в субботу вечером, дорогие друзья, особо сильно философствовать. Как-то хочется больше расслабиться, отдохнуть, насладиться выходными. И так небольшие. Собственно, чего я вам и желаю. Получайте удовольствие от этих выходных. Да вообще от всего, что вас окружает. Андрей Лобанов был с вами. Услышимся на волнах самого душевного.

0: царевна моя!
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело, обжигая.

0: реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925 33 17.

в холода от насиженных мест. Нас другие зовут

же наша звезда? Может, здесь? Может, там, где же наша звезда?

0: Реклама на радио «Шансон». Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины и диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Tourist.vb.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, Tourist.vb Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

видела счастье в сон беспокойный, как за далекой рекой. Под облаками, над колокольнями.

счастливым, мой золотой, мой золотой. Это к удаче, будешь счастливым ты мой.

перестань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай.